0: Предка подоста сенсу семене се тактус Христос, и не джету айтино перебус мандаторум туа. Утик et in eternum te auxiliante salvi et liberi sceneriamus salvator mund, qui vis et regnas in saecula saecula.
1: Amen. Iuve Domine benedicere.
0: Dies et